газа бас. Йолымыз узун, заманымыз аз. Бастыр газа бас. Йолымыз узун, заманымыз аз. Бастыр газа бас.